Sí. Она если мне все хевине, это кими все юнуне. Сапруге се я и сапрузейк ми се алей буруне. Сергей аннак селяс, ома наха виксин турule. Кюд кои се боле пизав, мида мазин ильце зурун вел. Кармилт кайлас карман вылат. Тоон валгу тоонис, куд ме вахел ева кылат. Юску соодус билетид, он отца санут сынат. Ма нен лига кауа ринги раптаст кейн.